0: 76-й, 3, 2, 1.
1: Я 76-й, жду подтверждения настройки.
0: Я УТЦ-76, жду подтверждения настройки.

0: The Panama Racing Club, the galaxy's finest and oldest DJ exploitation service. A track record more than 10 years old. Find them at panamaracing.club.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
5: Decompression. Decompression. Decompression.

0: помалывается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76,
0: самый натуральный засранец.

искусственный профессор Богдан. Встреча со старшим подрядчиком вдохновили композитора на В нашей передаче я исполняю статус «Бесправочек» и «Ласка».